0: Tango Zulu, Spanair 4-0, leaving 177-4150, by grip.
1: Spanair 4-0, is the first, Tango 34, right, speed by a drop, Tango Arriva, this is speed, Tango 150, by grip.
0: Descent 150 by grip, clear the drop Tango Arriva, runway 34 right, expect Spanair 4-0.
1: Spanair 4-0, American 2985, this is Ricky.
0: Descent 4-0,
2: descend 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

0: Tokyo Pro-6 Lieutenant Korean Air 707 testing flight level 170 descending flight level 150 information I found.
1: Good afternoon, Korean Air 707 Tokyo Approach, runway 34 right, clear by 135 arrival, maintain flight level 150.
0: Expect runway 34 right, come to 10-go arrival, descending maintain flight level 150, Korean Air 707.
2: Tokyo Approach, runway 70 4, request further descent 22 Tabela.
1: Michael 904, just stand by for the descent if you coordination. Cathay 450, descend and maintain 11 transfer.
0: Descend and maintain 11,000, Cathay 450.
1: Oracle 904, clear direct to Big Sand, descend and maintain 11,000.
2: Airborne 904, recruit to Big Sen, 10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

0: JJ1109, turn right heading 290.
1: Right heading 290, JJ1109.
0: And left heading 030,
2: heading 030, 261.